0: для всех.
1: О, как же я в тебя влюбился. О, сбила с ног, не зацепи.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: радио, которое рядом.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ плюс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе.

0: Pure кайф.
1: Музыка для всех. Только хиты.
2: Гармоника, сып моя частая, пей утро.
1: Только твоя музыка.
3: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
1: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: SVH+.
1: Simt ca e o pășca, lentă-și ca-v case. Кто не знает, любочку.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебе.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. От зари до зари. Хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои проекты. Только твоя музыка. Со мной, под музыку для нас. И робко так целуй, как будто первый раз. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: alarmă!
1: Лето!
2: Лето!
1: Которое можно слушать.
3: Лето!

твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.

0: Только для всех. Лев, не надо звонить, мне не надо писать по ночам. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
0: плюсе. Лето. Лето на плюсе.
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
0: СВХ плюс.
3: Если отдыхать.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и нет, я

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: только для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.

Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: Привет, СВХ+. Это Лобода. И уже в это воскресенье в Дзинтере состоится мой сольный концерт. Очень жду нашей встречи. Обожаю наши концерты. Они всегда такие душевные, такие зажигательные. А давайте оторвемся, как всегда, насладимся друг другом и просто кайфанем. Лето на носу. Хочется наслаждаться каждым моментом. До скорых встреч, друзья.
1: СВХ+. Красиво.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaro mēbeles.lv.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
4: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bang?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bang платит своим клиентам?
2: Да, Big Bang платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Salgas sāļais krekariņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekariem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
6: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.
7: СВХ плюс.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
2: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenesrifs.lv.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 кг 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
4: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные? Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Мэшпилс. Совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
1: СВХ плюс.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Te par karstu, te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
5: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные? Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели, наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор.
6: Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: Стопроцентные хиты.
1: Вечерами летними, поздними, где растет черешня пышным.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио, про которое рядом.
2: Мало мне огня. Я бы хотела побольше.
0: СВХ+.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе. Позади рубежи.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. GintaroMebelos.lv.
4: Брилью испардошена ир те визионете. Итварием он саулес брилаем атлайдес лид 70%. Паркот брилью комплекту лид 9 августом. Визионете.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
6: Проще, надо проще, не читать мир между строчек.
7: СВХ плюс.
8: Может,

0: Вау! Ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Окко 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Арман Ирта. Едут? Тад няму. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl стоит того!
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Что делает Биг Банк?
4: Платит своим клиентам.
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

взглядом. Радио СВХ+.

0: Привет, СВХ Плюс. Это Лобода. И уже в это воскресенье в Дзинтере состоится мой сольный концерт. Очень жду нашей встречи. Обожаю наши концерты. Они всегда такие душевные, такие зажигательные. Давайте оторвемся, как всегда, насладимся друг другом и просто кайфанем. Лето на носу. Хочется наслаждаться каждым моментом. До скорых встреч, друзья.
1: СВХ Плюс.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
2: Что делает Big Bang?
1: Платит своим клиентам.
2: Big Bang платит своим клиентам?
1: Да, Big Bang платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

Из архива хитов. Золотой запас. Радио СВХ+.

под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

0: лучшая музыка.
1: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я слишком люблю, когда

0: радио, которое рядом. Рядом.
1: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
0: СВХ+.

0: ВВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Мальчик, я не грущу, очень грущу. Я не грущу, честно, мальчик, мальчик, я пущу. Надо я.
0: Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс.

0: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
2: Tava bērna vasara varbūt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
4: Твою руку, да ладно, шучу.
5: СВХ плюс.
6: Я смотрю на

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: моя.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются. С 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 кг 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: СВХ плюс.

0: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Радио. СВХ+.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов 399 евро. Аэрогриль 8 литров 49,99. Холодильник горение 268 литров всего 249 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
5: СВХ плюс.
4: Ты

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Твой самолет.
0: СВХ плюс.

Счастье для всех. Я на стену два крыла, и ближе ты. Только хиты. Только твоя музыка.

«Рок» на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: такие свежие и по такой хорошей цене, это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl стоит того.
1: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bang?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bang платит своим клиентам?
2: Да, Big Bang платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Привет, СВХ+. Это Лобода. И уже в это воскресенье в Дзинтере состоится мой сольный концерт. Очень жду нашей встречи. Обожаю наши концерты. Они всегда такие душевные, такие зажигательные. А давайте оторвемся, как всегда, насладимся друг другом и просто кайфанем. Лето на носу. Хочется наслаждаться каждым моментом. До скорых встреч, друзья.
1: СВХ+.

0: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
3: СВХ плюс.

0: только для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилось, не зацепил.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.
2: Это все.

0: такие свежие и по такой хорошей цене, это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA. СВХ+.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Что делает Big Bank?
1: Платит своим клиентам.
2: Big Bank платит своим клиентам?
1: Да, Big Bank платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.

0: Weekend Lepsi. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: радио, которое рядом. Ночью напролет нас бежала луна, нежно она поет, она стала. СВХ плюс.
1: Все

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.
2: Лето.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Предложение супервыходных в Lidl с 4 июля. Маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Свиной шейный карбонат 1 килограмм, 3,79. И филе атлантического лосося 150 грамм, 2,89. Lidl стоит того.
5: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.

ВК+, настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

ярче для всех. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Привет, СВХ+. Это Лобода. И уже в это воскресенье в Дзинтере состоится мой сольный концерт. Очень жду нашей встречи. Обожаю наши концерты. Они всегда такие душевные, такие зажигательные. А давайте оторвемся, как всегда, насладимся друг другом и просто кайфанем. Лето на носу. Хочется наслаждаться каждым моментом. До скорых встреч, друзья.
1: СВХ+.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: СВХ плюс.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: Загорал Егорка в булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: тебя.
1: Музыка для всех.
2: От зари до зари он со мной говорит и заполняет внутри все.
1: Только хиты.
2: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
1: Только твоя музыка.

0: самолет.
1: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро. Аккумуляторный пылесос 35 евро. И швабра для мытья пола 8 евро. Lidl. Стоит того.
2: На улице жарко? Освежись вместе с Евроникс. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense Snow Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Good Sleep Spray. Dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.

0: агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн».
1: И радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
0: Каждый вторник с 18 до 19.
1: По вторым воскресенья с 11 до 12.
0: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
1: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
0: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
1: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
0: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи, не звони, не пиши, так мало
5: выведи. СВХ Плюс.
6: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
7: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Привет, СВХ Плюс. Это Лобода. И уже в это воскресенье в Дзинтере состоится мой сольный концерт. Очень жду нашей встречи. Обожаю наши концерты. Они всегда такие душевные, такие зажигательные. Давайте оторвемся, как всегда, насладимся друг другом и просто кайфанем. Лето на носу. Хочется наслаждаться каждым моментом. До скорых встреч, друзья.
1: СВХ Плюс. Для тебя нет.

0: Visi kopā.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grāmi. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 grāmu. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
3: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели, наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор.
4: Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Есть водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: ищете выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Salgas saļais krekariņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekariem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Держу, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. СВХ+. Я смотрю на...

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето.

0: все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
1: Kas dara, tiem sanāk. Teledivi ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Teledivi. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ar mani ir tā. Ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
7: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
8: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
7: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
8: Vairāk ģimenesrifs.lv.

Jorge Gide. Только твоя музыка. Я живу лучше.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят мой.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

все как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Замедляется время.
0: СВХ Плюс.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: Artint var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Wow, ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов 399 евро. Аэрогриль 8 литров 49,99. Холодильник Горение 268 литров всего 249 евро. Casinokai. Предложение действует до 12 июля в магазинах Casinokai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: СВХ плюс.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Пешеходом переходов побегут пешеходы. Сквозь трещины в шторах рассыпется свет.
1: СВХ.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. Радио СВХ Плюс.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на плюсе.
1: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после валиков шли играть в футбол.
2: СВХ+.
1: За солнце.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Вечерами летние

рядом. СВХ+.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Конечно, я включу.
1: Радио СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ плюс. Радио, которое

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Счет твоим счетом потеряешься по барам. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть вокруг и все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда, вот только одна беда —

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

назвать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Лучшая музыка. Только с тобой. Я знаю на все. Стопроцентные хиты.
1: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
2: Малолезного, ты такой странный. Малолез, знаешь, я устала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

Лишь много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
1: СВК Плюс.

Музыка для всех. Только хиты.

музыка для всех. Только хиты. А где прошла ты? Там упала звезда, там светила луна. Только твоя музыка.

100% хиты.

только для всех. Как же я в тебя влюбился. Только хиты. Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя. Только твоя музыка.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: музыка для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: А ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

СВХ+.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

радио, про которое рядом. Летом на фиесте, потанцуем вместе. В каждом твоем жесте видится любовь. СВХ плюс. В этот летний

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

Рок-н-ролльная для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Не любовь.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
1: СВХ+.